кришкой. Дальня мотайка моя даржей. Я не вижу знакча, беги не карт. Тау послабче, гей дежу дишта. Бетим